0: Ты снял шептор, ты сидишь сам на виде, а сами.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.